Я пыталась найти что-то в глубине лепестков, листьев и веток. В глубине, где сложно понять, что есть что, и где я сама нахожусь. И, смешиваясь с ветром, меня таскало туда-сюда. И краем глаза я вижу, скоро грянет гроза, и я не смогу больше искать. И нечего будет больше искать. Дальше только собирать самое необходимое. Наши слова друг другу, наши болезненные объятия. Смотри пристально! Смотри пристально и вытяни руки ко мне так, ладонями вверх. Я скажу тебе, сколько останется жить и сколько будет любви. И закрою руку с наслаждением, знаю, что это ничего не значит.

не стоять впустую, когда есть примите. Не стоять впустую, когда есть примите. И не стоять впустую, когда есть примите. Не стоять впустую, когда есть примите. И не стоять впустую, когда есть примите. И не стоять впустую, когда есть примите. Не стоять впустую, когда есть примите.